слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: когда я не сплю по ночам.
1: Радио.
2: Радио. Радио. УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип

наступила в мире родина. Там, где дом, родина, там, где знаком каждый улиц спрятанный двор, там, где первый с отцом по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любим, там, где первая дружба.

Первая школьная парта, как первая связь поколений. Мы читали, чтили, мечтали героями вырасти произведений. Мы бежали на улицу, в расстегнутых куртках, душа нараспашку. Заходили погреться толпою в пятиэтажку.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – градирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Все мы изначально. Чай.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама. Now FM. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

на 107.9 FM. Радио УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля за июнь решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них к главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращений 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компании «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска, студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемников, устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечивая качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.

0: FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли заряжать смартфон до 100%? IT-эксперты опровергают самые популярные заблуждения. Многие пользователи смартфонов слышали о так называемых лайфхаках. Как не испортить аккумулятор? Полностью заряжать, тренировать батарею, всегда доводя до 100% и так далее. Но, по мнению IT-экспертов, это может серьезно навредить вашему девайсу. Тренировка аккумулятора полным зарядом несколько раз подряд — это не миф, а устаревшая практика, которая была актуальна для старых типов батарей. Для современных литиевых аккумуляторов это не только не полезно, но может даже сократить срок их службы, утверждают специалисты. Дело в том, что раньше во всех смартфонах стояли никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они имели эффект памяти и начинали терять емкость при неправильном использовании. Теперь же технологии изменились, так что устройство с современными литиевыми батареями лучше вообще не доводить до грани. Оптимальный вариант ставить на зарядку, когда значение опустится до 20-30%, и снимать на 80-90%. Также срок службы можно продлить при помощи оригинальных зарядных устройств, которые идут в комплекте к смартфону или продаются на официальном сайте производителя. Иначе можно легко довести до перегрева и получить другие проблемы с аккумулятором. На этом пока все. Услышимся!
3: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Отцам новорожденных детей необходимо предоставить 5 дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил политик Сергей Миронов в разговоре с ТАСС. По словам парламентария, пока мать с ребенком находится в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов, приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой. Сейчас Трудовой кодекс России предусматривает для работников 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым. Россия продолжит участвовать в совершенствовании механизмов работы Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Об этом, как пишет ТАСС, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что накануне в Шанхае состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Россия продолжит вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования новой организации в целях учета интересов и приоритетов всех ее членов, заявили в МИДе России. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ.

0: дома на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваши имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: 9FM. 107.9FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: FM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Весь мир танцует!
2: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Вы слушаете радио Услабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – грейдирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Я...

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-453-0030.
2: You're on the tip of my tongue when we're kissing.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля заявлений решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них к главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращений 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компании «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска, студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемников, устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечив его качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: гладить.
1: Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Айоу!

0: Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российским пенсионерам предложили предоставить материальную поддержку перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты. Соответствующий законопроект накануне внес в Госдуму зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Документом предлагается ежегодно в декабре предоставлять каждому пенсионеру предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии на дату предоставления данной пенсионной выплаты. По словам депутата, предоставление пенсионерам дополнительной выплаты повысит их материальное благосостояние и станет проявлением реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска: стоимость свадеб в России продолжает ежегодно расти, в среднем на 20-30%, рассказала газете «Ру» Валерия Рыненкова, руководитель свадебного агентства. При этом единой формулы ценообразования нет. Подрядчики ориентируются не только на экономику, но и на собственную востребованность, репутацию и медийность. Площадки ежегодно повышают стоимость на 10-15%, а иногда до 20% и выше. Услуги ведущих тоже стабильно дорожают, в среднем на 15-20% в год. На цену влияют не только инфляция, но и участие в премиях, рейтинги, рост узнаваемости и продвижение в соцсетях. Самая быстро растущая статья – декор. Его стоимость зависит от цен на цветы, логистику и импорт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета, или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Слушай ветра.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.